0: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
1: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
2: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
3: АО «Страховая компания Сагаз-Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Робин, ты Зара Ларсон. Talk to me в эфире Первого областного. Давайте, друзья, вместе разгоняться. Все-таки неделя рабочая начинается. Ну и движемся согласно нашего графика. Прямо сейчас другие новости.
1: Другие новости.
0: Алена Баринова в студии, нам сейчас как что-то расскажет. Добрый день.
2: Здравствуйте. Привет, здравствуйте, друзья. Наверняка каждый из нас хоть раз слышал от родителей заветное: вот вырастешь и делай, что хочешь. Но задумывались ли вы, когда именно наступает это самое «вырастешь», по мнению большинства? Социологи раскопали точные цифры, которые заставят одних срочно паковать чемоданы, а других выдохнуть с облегчением. Ну и где же находится эта финишная черта родительского терпения? Предлагаю поговорить прямо сейчас. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ». С заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
2: Я хотела сказать, что какая-то мама моя была права, мне лишь бы ничего не делать, лишь бы мне да все это хихоньки да хахоньки, да?
0: Теперь аукается, да, хорошенечко это? Да, да, да.
2: Вот на самом деле свежий опрос показал, что идеальный возраст для старта самостоятельной жизни в России — это 21-23 года. Именно этот золотой период выбрала четверть опрошенных. Но самое интересное, что зумеры, наша молодежь, до 25 лет вообще никуда не торопятся. Они считают, что съезжать из родительского гнезда не обязательно, пока нет финансовой подушечки. Ну и правильно, зачем менять бесплатно платный мамин борщик на съемную студию и лапшу быстрого приготовления. А вот, кстати, взгляды на географию независимости, они разделились, и каждая третья семья готова отпустить любимое чадо хоть на край света, в другой город, либо страну. Особенно легко с детьми расстаются жители Москвы и Питера. А вот в регионах родители голосуют за максимальную близость. Главное, чтобы молодые жили отдельно, и закрутки с огурцами было недалеко носить. Но при этом главным символом взрослости для всех поколений до сих пор остается покупка собственного жилья, либо создание семьи. К сожалению, это не всегда как бы коррелируется друг с другом. В общем, друзья, единого рецепта взросления нет, так что живите в своем темпе, ну а главное, сохраните гармонию. На этом все, это были другие новости. Компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом, звоните 321-333.

0: Его работа «Где прошла ты?». Ну и второго участника этого дуэта не узнать невозможно. Это Гио Пика. Работа 2023 года выпуска. Мы возвращаемся в настоящее, в 2026. Сегодня 17 августа, понедельник. И прямо сейчас расскажу о погоде в районах Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 17 августа в Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь. Здесь до 23 градусов тепла, в Ногликах дождь и до 25, в Поронайске без осадков и те же 25 градусов тепла. В Красногорске ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 24 градусов тепла. В Макарове и Корсакове без осадков до 25 выше нулевой отметки. В Долинске воздух прогреется до плюс 32 и осадков не ожидается. В Охотске и Аниве погода без осадков. Также и температура до 29 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске осадков также не ожидается. И в Малокурильском и в Южно-Курильске температура воздуха в течение дня составит до 22 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня, 17 августа, погода ожидается без осадков. Воздух в течение дня прогреется до 25-28 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 3 до 9 метров в секунду. Термометр за окном нам показывает плюс 27 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции, консультант.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
8: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
7: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 76-08-31.
9: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8 42 42 244 090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Купи кухню,
12: шкаф, подарок.
11: С Деко выгодно живи.
13: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
11: Деко выгодно живи.
14: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
15: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Время Сахалинское, 11:42. Как и обещал, актуальный разговор в эфире Первого областного. И сегодня здесь, в студии радио АСТВ, заместитель министра образования Сахалинской области Дмитрий Григорьевич Смекалов. Дмитрий Григорьевич, приветствую. Доброго дня.
2: Доброго дня, друзья мои.
1: Ну, на самом деле, повод для встречи у нас очень интересный. Мы за эфиром сейчас поговорили, что за повод в четверг министр образования Сахалинской области Анастасия Николаевна Киктева рассказывала президенту России Владимиру Владимировичу Путину о выставке. И не просто это, да, какая-то выставка, там, не какой-то музей, а это выставка научно-технического творчества «Квант-Ин», которая стартует 19 августа. И также Анастасия Николаевна поделилась, как на Сахалине с младших классов вот прививают детям инженерные навыки. Логичный вопрос. Давайте разбираться, да, в сути вопроса. Что такое выставка научно-технического творчества «Квант-Ин»? С чем ее едят?
2: Да, спасибо большое за вопрос. Очень правильный выстроенный вопрос на самом деле. Первая история. Выставка научно-технического творчества юных изобретателей «Квант-Ин» — это наше региональное мероприятие, которое длится уже не первый год. Второй год подряд оно включено в перечень Министерства просвещения Российской Федерации рекомендуемых мероприятий. Uh-huh. То есть победители этого конкурса включены в реестр талантливых детей и молодежи Российской Федерации, что дает дополнительные баллы детям при отправлении в загородные оздоровительные лагеря Артек, Орленок, Океан на профильные смены, что дает дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения по данному направлению. В целом, «Квант-Ин» — это подведение итогов научно-естественного творчества детей. В первую очередь, такие программы реализуются по программам дополнительного образования в школах, кванториумах, в дворцах детства и юношества. И если 20-30 лет назад дополнительное образование — это было такое что-то прикладное, кройка и шитье, лепка, эстетическое творчество.
1: Авиамодельные кружки туда же, мне кажется, да?
2: Они были в гораздо меньшем количестве. Гораздо меньшем количестве. То есть, так, по гиперболе оно пошло, да? 70-е, 80-е научное творчество шло, 90-е, нулевые пошло на спад. Да. И сейчас мы выходим только на тот уровень, который был в 70-х, 80-х годах. Сейчас в рамках десятилетия науки и детства, объявленных нашим президентом, мы увеличиваем количество программ дополнительного образования, связанных как раз-таки с инженерным, естественно, научным циклом, с робототехникой, изобретательством и так далее и тому подобное. Первый шаг, такой массовый посев в систему образования, мы сделали в феврале 2023 года, когда по поручению нашего губернатора Валерия Игоревича Лимаренко запустили программу в практически две трети школ, начали реализацию проекта по беспилотникам. Мы разработали программу, три типа беспилотников для младших классов, для средних классов и для старших классов. Соответственно, самые маленькие беспилотники, а-ля Лего, набор, когда ребенок должен просто понять механику этого изобретения, собрать из готовых материалов и запустить его.
1: Такой кит-набор.
2: Да, да. Второй этап, это уже был для 5-8 классов, когда и дрон побольше, и там уже паять нужно было, и нужно было программировать. И, соответственно, ребенок уже понимал, что управление беспилотником — это не просто сел за пульт и начал рулить, а это проектирование, сборка, ремонт, программирование, обслуживание. Это целая команда людей. И уже старший уровень — это 10-11 классы беспилотники самолетного типа.
1: Это еще сложнее.
2: Это еще сложнее, потому что у нас некоторые преподаватели не сразу научились с этой историей работать, но оно вместе с тем было реализовано. То есть это был такой наш большой шаг создания программ дополнительного образования в системе образования. Сейчас мы переходим на следующий этап, когда не только беспилотники, но и просто роботы собираем под определенные задачи, там, с тематикой, или есть идея у ребенка, и он не знает, как ее реализовать. Из имеющихся подручных средств ребенок собирает при помощи, конечно, при поддержке педагога, собирает и объясняет задумку своего робота.
1: То есть это как... собственно, то... Это, да? Получается, проектная работа такая,
2: это
1: уже
2: большая.
1: Это, безусловно,
2: проектная работа. Это, безусловно, командная работа. Здесь ребята учатся распределять роли в команде. И вот одни из кадров, которые облетели все наши новостные каналы, когда дети в школе Курильска представляли своих роботов, это те самые дети, которые готовились к нашему мероприятию, к нашей выставке «Квантын». Ну, там, на самом деле, очень много интересных смыслов сошлось там. Девочка готовила своего робота для участия в робосумо, когда один робот должен вытолкать другого робота с поля, ну, такое соревнование роботов. Здесь все идет, и геометрия, и вес, и собранные материалы. Такая интересная история. Ребята делали роботов для перемещения грузов. У одного парня груз поднять как можно выше, у другого, наоборот, как можно тяжелее взять. То есть это все ребята придумывают сами. И главная история, чтобы ребенок, когда у него сломалась какая-то игрушка, он не побежал к папе и
1: купи
2: сказал,
1: новую.
2: Да, это ладно, купи новую. Оно само сломалось. Да, да, так же зачастую происходит. Да.
1: Я ничего не делал.
2: Да, оно само стояло и сломалось. Да. И наша задача сделать так, чтобы у ребенка не оно само сломалось, я не знаю, что получилось. Ой, я сломал, я починю. Вот к этому мы стремимся.
1: То есть вот это название, выставка научно-технического творчества, это не просто название, оно включает в себя очень много. То есть это такое, ну, большая инженерная работа
2: это
1: в первую очередь.
2: Это большой образовательный, воспитательный процесс, потому что на площадке «Квантына» у нас будут как дети со своими проектами, прототипами, так и взрослые, представители передовой инженерной школы Сахалинского государственного университета. То есть здесь мы несколько смыслов собираем в одном мероприятие.
1: Понятно, что дети где-то, да, на местах в школах обучаются, да, в каких-то, ну, давайте будем называть кружках, да?
2: Да,
1: если можно так назвать. Ну и здесь в областном центре тоже дети занимаются. Где они занимаются?
2: Программы дополнительного образования у нас реализуются на базе Дворца детства и юношества, на базе трех кванториумов, расположенных в Южно-Сахалинске, в муниципалитетах, в основном в районных центрах, на базе точек роста. Это уже специализированные площади в школах и в рамках программ дополнительного образования в школах.
1: Но правильно я понимаю, что вот с этих всех маленьких точек самые, там, я не знаю, самые большие умы стекаются в одну точку, в Сахалинтехалаид.
2: Сахалинтехалаид, да? Это один из инструментов, да, выявить. Наша же задача какая? Выявить способность у ребенка решать те или иные задачки. Потому что если ты не дашь ему отвертку и какое-то изделие, которое он может собрать, он даже, может быть, и не знает, что у него к этому есть способность. Почему мы, как отцы, учим детей с детства гвозди забивать, да, там, отвертками
1: крутить? В розетке ковырять.
2: Обязательно. Ну, слушайте, тот не вырос, кто не засунул пальцы в розетку. Ну, нормальная история.
1: Да.
2: Только хотелось бы, чтобы ее пореже было. Вот. И с этой точки зрения дети для себя открывают в первую очередь что-то новое, когда берут инструменты в руки. Что такое Сахалинтехалаид? Это наш уникальный проект. По поручению губернатора он открылся 3 года назад уже в Южно-Сахалинске на базе «Восток». Это большое 4-этажное 2-корпусное здание, в котором мы готовим детей к поступлению в университет. И вот здесь очень важная задача. В школе, в кружках дополнительного образования, в секциях дети занимаются. Робототехника, БПЛА, авиамоделирование, машины Голдберга, мосты. То есть дети занимаются, они изучают физические процессы. К 8-9 классу, когда у ребенка уже формируется критическое мышление, он начинает понимать, зачем ему это надо. Что не просто он собрал детальку и она поехала, а вот он собрал именно в таком положении детальку, именно поэтому она поехала.
1: Как и происходит вообще вот цепочка этих процессов.
2: Да, да. И он может уже понять, как он может применить это на месте. Ну, в качестве такого яркого примера, да, у нас Сергей Карагодин, выпускник этого года Корсаковской школы, просто в свое время взял гироскутер, разобрал и собрал из него мото-скутер, как-то так он называется. То есть у него свое средство передвижения по Корсакову он ездит. Вот с этого все начинается. Алаид берет тех ребят, которые понимают, что они хотят с этим связать жизнь. Смены в Сахалинтех Алаид идут круглогодично. Разные бывают. Бывают недельные интенсивы, бывают двухнедельные интенсивы. Летом, понятно, оздоровительные смены. И они все проводятся в партнерстве с нашим Сахалинским государственным университетом, с педагогами, с приглашенными педагогами, которые работают в Сахалинском государственном университете. Расписание смен размещено на сайте регионального центра оценки качества образования. Ну, в принципе, любой поисковик при запросе «Сахалинтех Алаид» сразу выдает перечень смен и даты, когда они будут проходить. Что очень важно, ребенок, который прошел «Сахалинтех Алаид» по какому-то направлению, он получает дополнительные баллы при поступлении в Сахалинский государственный университет именно по этому направлению. До 5 баллов он получает дополнительных к поступлению. В принципе, уже можем подвести итоги. За 3 года, если 3 года назад порядка 10-8% детей, которые попадали в Сахалинтех Алаид, рассматривали возможность поступления в Сахалинский государственный университет, рассматривали возможность выбора физики, химии, биологии как предмета для сдачи ЕГЭ, то в этом году мы вышли практически на 37% сахалинцев и курильчан, которые прошли через Алаид,

0: Информация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

твоих отбито, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Z и Alicia Keys, Empire State of Mind. Ну, а у нас с вами богатая история. Когда ожидается, правильно? На Новый год богатый стол накроем с вами. И если денег на икру у вас, ну, вдруг не хватит, то в сети нашли выход. Очень скоро выйдет лейс с двойным вкусом красной икры и сливочного масла. Появится в России эта новинка к Новому году в аккурат. Так что праздник все-таки имеет место быть. Не только нам лейс с крабом есть. Поэтому готовимся и ждем с нетерпением, ну, для того, чтобы хотя бы просто попробовать вкус красной икры и сливочного масла. Давайте двигаться дальше. Видите, уже разговоры ближе к обеду. Все о еде и о еде. Но давайте прервем эту тенденцию и прямо сейчас поговорим о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 17 августа на Сахалине и Курильских островах следующая погода. В Охе небольшие осадки до 23 градусов тепла. В Тымовском кратковременный дождь и до плюс 25. В Смирных также небольшой дождь до плюс 29 градусов. В Углегорске небольшой дождь, воздух прогреется до 23 градусов тепла. В Тамаре и Хомске без осадков до 25 выше 0. В Чехове без осадков до плюс 24. В Невельске воздух прогреется до 26 и осадков не ожидается. В Северокурильске и в Курильске погода без осадков. В Северокурильске до плюс 16, в Курильске до 24 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня, 17 августа, погода ожидается без осадков. Воздух в течение дня прогреется до 25-28 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 3 до 9 метров в секунду. Термометр за окном сейчас показывает 27 градусов тепла.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
8: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Это забавный весьма проект «Куш-куш» и работа «Fight Back with Love Tonight» в эфире Первого областного. Давайте, дорогие, двигаться дальше. Понедельник продолжается. Прямо сейчас другие новости.
1: Другие новости.
0: И с другими новостями нас познакомит Алена Баринова. Еще раз добрый день.
2: Всем привет. С 1 сентября школьников ждут перемены, от которой голова идет кругом быстрее, чем от таблицы умножения. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, с 1 сентября российские школы переходят на обновленную программу. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32-11-12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Обществознание теперь будут изучать только в 9-11 классах, а освободившиеся часы перераспределят в пользу истории. Для нее ввели единую программу с фиксированным временем на темы и строгим порядком, который менять нельзя. То есть учитель больше не сможет сказать: ребят, мы пропустим Наполеона, лучше посмотрим фильм. Теперь только по плану, как в армии. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на 2 самостоятельных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальную военную подготовку». Теперь школьники будут учиться не только правильно падать, но и правильно, ну, вы поняли. Ну а для тех, кому этого мало, ведут предмет «Духовная нравственная культура России». Его начнут преподавать с января 27 года в 5 классах, в 6-7 сентября. Школьники будут изучать биографии выдающихся деятелей, от ученых до героев специальной военной операции. Всего для уроков создадут учебные пособия и документальные фильмы о 83 героях. Теперь самое интересное – оценки за поведение. По поручению президента с 1 сентября в пилотных школах ученикам вторых-восьмых классов начнут ставить оценки по трехуровневой системе. Апробация уже прошла в 89 школах. 3 уровня – образцовое поведение для идеальных детей, допустимое для обычных и недопустимое для тех, кто пускает самолетики на задней парте. Оценивать будут по 4 критериям и 10 показателям. Но не переживайте, оценка за поведение не повлияет на успеваемость. Просто если вы получите недопустимое, маму вызовут в школу, а это будет пострашнее любого ЕГЭ. Ну и на сладкое — профориентация. В курс «Россия. Мои горизонты» внедряет обязательный региональный компонент. Не менее 8 занятий в год будут посвящены экономике, предприятиям и профессиям конкретного региона. Программа охватит более 8,5 миллионов школьников 6-11 классов. То есть сахалинские школьники теперь будут знать, где ловить рыбу и как добывать уголь, а московские — как правильно стоять в пробках и считать арендную плату. Полезно, познавательно и очень жизненно. Это были другие новости. Если ваш ребенок-школьник теперь будет знать про историю больше, чем вы, а по профессии региона как местный краевед, не удивляйтесь, это абсолютно новая реальность. И помните, если он принесет недопустимое по поведению, не ругайте его. Возможно, он просто проверял, работает ли система. Работает она, судя по всему, на все 100%. Пожелаем удачи всем в новом году, ну и поменьше вызовов к директорам. На этом все. Это были другие новости. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Это Архан и Фогель, их совместная работа «Вселенная». Вот я сейчас сижу и слушаю. Дорогие, найдите, пожалуйста, в интернете новую работу команды «Дати» под названием «Take Me There», которая тоже звучит, кстати говоря, в эфире радио АСТВ. Один в один, ну просто вот один в один. И обе работы 2026 года выпуска. И вот здесь интересно, кто у кого подрезал. Причем это не то, чтобы, знаете, не то, чтобы модно, а достаточно распространено, когда из песни берется какой-то сэмпл и потом переносится в свое произведение. Здесь ничего такого нет. Сэмплами пользуются все, в конце концов, и в музыке всего лишь 7 нот. Но вот эта песня «Вселенная» и песня «Take Me There» от команды «Дати» это вот прям, ну, зеркальная копия, можно сказать, и даже гармония там не меняется. В общем, все бегут в поисках славы куда-то и хотят чем-то выделиться. Не всегда это получается. Слушатели все-таки не обманешь. Как не обманывает нас прогноз от синоптиков, и о нем поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 августа, в Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь и температура до плюс 23 градусов. В Ногликах также пройдет дождь, и здесь до 25 выше 0. Такая же температура и в Поронайске, но в Поронайске без осадков. В Красногорске воздух прогреется до 24 градусов и небольшой дождь. В Макарове без осадков до плюс 25. В Долинске осадков не ожидается до 29 градусов тепла. Вернее, в Долинске до 32 градусов тепла, а вот в Охотском до 29. В Корсакове до плюс 25, в Аниве до 29 выше нулевой отметки. В Малокурильском, Южно-Курильске осадков не ожидается сегодня, и воздух прогреется до плюс 22. В Южно-Сахалинске сегодня, 17 августа, погода ожидается без осадков. Температура в течение дня от 25 до 28 градусов тепла. Ветер южный от 3 до 9 метров в секунду. За окном сейчас плюс 28 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции у консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Молоко «Утро Родины» российское 2,5%, 95,95 за 1 литр. Колбаса вареная «Ратимир» молочная 359,95 за 470 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Взрыв цен. Карьер-лист «Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
11: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участие». Участвую.
12: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении «Карты столичные».
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки на радио АСТБ.
3: Балалайка – не просто инструмент, а настоящий символ России. Треугольный корпус, три струны и звонкий задорный звук. Вот она, наша балалайка! Когда музыкант быстро перебирает струны или виртуозно брякает по ним, получается такая веселая живая мелодия, что ноги сами просятся в пляс. Балалайки уже несколько веков, еще в старину скоморохи развлекали народ ее задорными переливами. Но потом про балалайку чуть было не забыли. Но в конце 19 века музыкант Василий Андреев возродил ее, усовершенствовал и создал первый оркестр русских народных инструментов. С тех пор балалайка снова звучит на всю страну. Вот, казалось бы, всего три струны, но умелый музыкант вытягивает из нее столько разных звуков. И веселых, и грустных, и быстрых, и плавных. Она может и задорно-плясовую сыграть, и трогательную лирическую мелодию. Ну а сегодня балалайку можно услышать не только на фольклорных концертах. Ее иногда включают и в современные аранжировки. А вот дети и взрослые с удовольствием учатся на ней играть. Так что услышал балалайку? Прислушайся. Этот звонкий родной звук сразу поднимает настроение.
2: Звуки музыки.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Ну и такая версия тоже имеет место быть. Это Клава Кока в эфире Первого областного в завершении этого музыкального часа. Дорогие, объявляю обеденный перерыв, уже вступающий в свои права, и переходим в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас расскажем обо всех событиях, происходящих на Сахалине и Курильских островах. О них поведает Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенти» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денсатометрии. «Модус Вивенти» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 10 тысяч видеокамер включает система «Безопасный город». Машину скорой помощи доставят на Итуруп уже на этой неделе. Внедорожник без водителя снес детскую площадку в Новом Дальнем. Единая система аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на островах включает более 10 тысяч видеокамер. Как отметили в региональном правительстве, они обеспечивают круглосуточный контроль за общественными пространствами и ключевыми объектами инфраструктуры. Для обеспечения бесперебойной работы ведется постоянный автоматизированный мониторинг работоспособности каждого устройства. Проект демонстрирует стабильную работу и планомерное расширение. Главная его задача – сделать жизнь на островах максимально безопасной. По итогам визита президента на Итуруп губернатор Сахалинской области поручил отправить на Курилы карету скорой помощи. Владимир Путин во время общения с коллективом Курильской районной больницы узнал, что одна из машин требует замены. В своих соцсетях Валерий Лимаренко сообщил, что вопрос решили в оперативном порядке. Из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска выбрали полноприводной автомобиль. Он в том числе подходит для работы в удаленных населенных пунктах. Специализированную машину уже готовят к отправке морем. По планам на Итуруп ее доставят уже на этой неделе. Внедорожник без водителя снес детскую площадку в одном из дворов по улице Байкальской в областном центре. Происшествие в Новом Дальнем случилось 17 августа. Очевидцы рассказали, что автомобиль остановился только после того, как врезался в другую припаркованную иномарку. Как рассказали очевидцы, водитель машины с механической коробкой передач заглушил авто, но забыл поставить на нейтральную скорость. Транспортное средство начало движение после того, как его завели с пульта. По имеющимся сведениям, на место вызывали сотрудников управляющей компании ГАИ. В Госдуме призвали заменить латинскую букву «П» на российских дорожных знаках парковки. По словам авторов идеи, нынешнее обозначение происходит от английского слова, тогда как в русском языке есть собственная буква для слова «парковка». Депутаты считают, что изменение станет продолжением политики по защите русского языка и поможет популяризировать кириллицу. Пенсионерка в Техасе построила деревню только для одиноких женщин. Жилье здесь сдается по цене $450 в месяц. Сейчас там живут 12 постоялец. Они вместе готовят и ужинают, помогают друг другу ездить к врачам, присматривают за питомцами и проводят мастер-классы. Попасть в население непросто. Свободные места появляются крайне редко, но последние из них претендовали около 500 женщин. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 26 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: 13.07, время Сахалинское. Еще раз доброго дня, дорогие. Ну, я вас поздравляю, половиночка рабочего дня уже у нас с вами позади. Обеденный перерыв и приятного аппетита всем, кто обедает сейчас. Нельзя это время сидеть и работать, поэтому я призываю вас массово сейчас вставать из-за своих рабочих мест. Идите прогуляйтесь на улицу до ближайшего кафе, подышите воздухом, разомнитесь, это, говорят, полезно. И в конце концов, сменить вид деятельности, это тоже всегда полезно для организма. Вы не засиживаетесь и дальше продуктивно будете работать. Вместе с вами Первое областное продолжит этот день, этот понедельник. Уверен, что он будет легким вместе с нашим плейлистом. Beautiful Boys, The Chemical Brothers, Muse, а также Arctic Asti. Это ближайшие музыкальные планы. В этом часе еще расскажу о погоде на 20-40 минуте часа. Так и проведем это время. Всем желаю доброго дня и движемся вперед.
0: Радио АСТБ. Первое обла...

0: Это Арктика, стих новой работы «Лампочки» в эфире Первого областного. 13:18, время Сахалинское. Ребята, приятного аппетита тем, кто сейчас обедает. Знаете, о чем хочу поговорить? Помните такого главного государственного санитарного врача Российской Федерации и руководителя Роспотребнадзора в 96-2013 годах Геннадий Григорьевич Онищенко? Я думаю, фамилия вам знакома. Так вот, Геннадий Григорьевич сейчас является академиком Российской Академии Наук, и он спрогнозировал, что уже к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян достигнет 78 лет. Средняя. К 2036 году, вот так далеко в будущее заглядывает, уже 81 год. А вот в будущем мы с вами будем, россияне, жить до 150 лет. При этом работы станет так много. Вы напряглись? Напрягайтесь. Работы станет так много, что отраслям придется вводить даже круглосуточные смены. И вот о той самой 4-дневной рабочей неделе, о которой мы с вами все мечтаем, нам с вами лучше забыть, потому что это навредит экономике страны. Вот если средний возраст россиян в каком-то там гипотетически 50-м году составит 150 лет, мне интересно, во сколько мы с вами будем уходить на пенсию. Но это такие размышлизмы, как говорится, о будущем. Давайте жить настоящим. Ну и чуть-чуть в будущем все-таки поживем. Прямо сейчас я вам расскажу о погоде уже на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Ахе погода ожидается без осадков, температура до плюс 20 градусов. В Тымовском ожидается небольшой дождь, здесь до 23 выше 0. В Смирных временами небольшой дождь и до плюс 25. В Углегорске возможен небольшой дождь, температура до 23 градусов тепла. В Тамари и Чехове пройдут дожди, и здесь все те же 23 выше 0. В Невельске временами небольшой дождь до 25. В Хомске небольшой дождь и до 23 градусов тепла. В Северо-Курильске, а также в Курильске погода ожидается без осадков. В Северо-Курильске температура поднимется до плюс 18, теплеет здесь в Северо-Курильске. Ну а в Курильске воздух прогреется до плюс 25. В Южно-Сахалинске сегодня ночью возможен небольшой дождь и температура в темное время суток от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем 18 августа в областном центре утром ожидается небольшой дождь и температура в течение дня от 24 до 26 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Здесь карнавалы солдатов, их работа вдох-выдох. В Риме Сахалинская, 13.29. Ребята, новости кино прямо сейчас специально для вас. Человек-паук, знаем такую картину. Человек-паук «Новый день» стал первым сольным супергеройским фильмом, который стал мега популярным в мире и собрал уже 2 миллиарда долларов в мировом прокате. И это уже самый кассовый фильм года. А что будет до конца года, остается только догадываться. По сборам фильм уже подобрался к тому, чтобы войти в топ-5 самых кассовых фильмов вообще, в принципе, в истории кинематографа. Поэтому вот я не зря сказал, что до конца года время еще есть. В России же прокат начнется с 20 августа. Пока же наш базовый минимум — это «Колобок». Обязательно нужно посмотреть. А только потом высказывать свое мнение, нравится вам или не нравится. Ни в коем случае не сначала мнение, а потом посмотрели. Схема так не работает. Она работает следующим образом. Сначала посмотрели, потом оценили. Оценивать будем и плейлист этого понедельника в эфире Первого областного. Икона поп Виктория Дайнека, Ершов и Мия Бойко. Тот самый базовый минимум прямо сейчас.

0: снова 13:39, время сахалинское. Давайте, дорогие, если мы уж начали разговаривать с вами о кино и продолжим этим самым кино. Я понимаю, что обеденный перерыв, сейчас время для отдыха. Вот я вам предлагаю отдохнуть и пройти тест. Какой тест, спросите вы меня? А я вам скажу, что помните вот фразы из любимых кинолент. Их, конечно, мы цитируем в быту налево-направо, но это лишь такая верхушка айсберга. Настоящий фанат нашего советского кино и не только должен помнить каждую мелочь. От рисунка на обоих до того, кто стоял в массовке. Это, конечно же, шутка, но в любом случае советское кино мы все любим, все его знаем, но не будьте так самоуверены, дорогие, отвечайте на 8 коварных вопросов и попробуйте не срезаться на полпути к званию эксперта. Поэтому проходим тест на сайте astv.ru, опубликованный в разделе «Новости», и обязательно не забываем делиться своими знаниями вместе с нами. Я, если честно, прямо сейчас пройду этот тест, хотел вам похвастаться своими результатами, но их пока нет, их пока ноль. У меня есть более важные дела, прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день вам. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти-7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, и здесь температура до 21 градуса тепла. В Ногликах без осадков до плюс 18, в Поронайске возможен небольшой дождь, и воздух прогреется до плюс 22. В Красногорске и Макарове небольшой дождь, в Красногорске до 23, в Макарове до 22 градусов тепла. В Долинске временами ожидается небольшой дождь, и воздух прогреется до 28 выше 0, в Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском без осадков, в Охотском до плюс 30, в Корсакове до 25 градусов тепла, в Аниве воздух прогреется до плюс 29. В Малокурильском температура составит до плюс 22 градусов. В Южно-Курильске преимущественно без осадков и температура до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью возможен небольшой дождь и температура в темное время суток от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем, 18 августа, в областном центре утром ожидается небольшой дождь и температура в течение дня от 24 до 26 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Купи кухню,
5: шкаф, подарок.
4: С Деко выгодно живи.
6: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно живи.
7: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Здесь Араш и Елена, их работа Broken Angel в эфире Первого областного, 13.50, время Сахалинское, сверяйте свои часы, чтобы с обеда не опаздывать. А я хочу с вами поделиться радостью, всегда радуюсь за наших российских спортсменов, которые соревнуются на мировой арене, и наши российские пловцы взяли золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, но там на самом деле не только золото, там еще и целая россыпь серебряных и бронзовых наград. Но не будем забегать вперед, и не буду забирать хлеб у Владимира Литвинова. Он обо всех спортивных новостях расскажет уже в следующем часе в программе «На старте». Предлагаю это время скоротать великолепным понедельничным плейлистом Рэйвен Джордж, Анкиф, а еще Леонид Руденко до конца этого музыкального часа. Остаемся вместе и продолжаем этот понедельник.
1: Первое областное.
2: Первое областное.

0: Первое областное.
1: 2 часа на Сахалине и Курильских островах.
0: Новости на радио.

0: радио АСТВ.
1: И начинаем этот час традиционно с информационного выпуска новостей. О событиях на Сахалине и Курилах нас познакомит Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиника номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Медведя отстрелили в селе Отрадном. В Сахалинской области продолжат создавать условия для развития молодежи. Георгий Карлов завершил серию рабочих поездок по северным районам Сахалина. В селе Отрадном в Южно-Курильском районе отстрелили медведя, который повадился бродить по улицам. Напомню, по словам местных жителей, хищник громко ревел по ночам и переворачивал мусорные баки. Как сообщили в районной администрации, на месте работали специалисты Южно-Курильского лесничества. Они ликвидировали зверя, опасность для населения полностью устранена. По поручению Владимира Путина в Сахалинской области продолжат создавать условия для развития молодежи. Об этом губернатор рассказал участникам Всероссийского форума «Острова». После рабочего визита главы государства на Курилы Валерий Лимаренко посетил площадку фестиваля «Поющий музей» в Южно-Сахалинске, где пообщался с представителями молодежи. В частности, губернатор рассказал, что строительство университета мирового уровня нацелено на то, чтобы молодежь по окончании обучения оставалась на рабочих местах в регионе. Первый этап кампуса «Студенческий городок» уже сдан. Вместе с крупнейшими вузами России здесь создают совместные лаборатории. Возведение научно-образовательного центра планируют завершить в следующем году. Работы проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом. Депутат Госдумы Георгий Карлов завершил серию рабочих поездок по северным районам Сахалина, посетив Ноглики и Аху. Парламентарий встретился с руководством районов, общественными активистами и представителями коллективов, дорожниками, педагогами и медиками. Отдельно депутат отметил темпы строительства трассы Южно-Сахалинск-Аха. Последний грунтовый разрыв здесь будет ликвидирован к сентябрю 2027 года. Георгий Карлов назвал это историческим событием для всей Сахалинской области. Поступившие вопросы депутат взял в работу, особое внимание уделив представителям волонтерских сообществ. В том числе Георгий Карлов заявил, что обсуждение требует вопросы по ДБ ипотеки и по участкам для ветеранов СВО. Сквер «Щит и меч России» в Южно-Сахалинске откроют для посещения уже к концу августа. Сейчас строители сосредоточены на обновлении центральной входной арки и подготовке площадки под новый монумент, который будет посвящен Феликсу Дзержинскому. Также на этой неделе специалисты проведут работы по озеленению. Необычные посетители заявились в законодательное собрание Бразилии перед голосованием. Внутрь проникли сразу несколько капибар. Животные воспользовались главным входом и своим появлением удивили депутатов. Необычный визит обошелся без последствий для здания. Никаких повреждений внутри помещений пушистые гости не оставили. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 28 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Время сахалинское, 14.06. Обеденный перерыв завершен. Так, дорогие, возвращаемся на свои рабочие места и продолжаем этот рабочий понедельник. Давайте сделаем это с удовольствием. Вот все говорят, что понедельник, день тяжелый, сложный. С одной стороны, да, конечно, и все важные задачи и важные дела стараются сделать в понедельник, во вторник, в первой половине недели. Но давайте развеем этот миф, что понедельник день тяжелый, и поработаем с улыбкой, с великолепным настроением и вместе с радио АСТВ. Тем более, что у нас с вами этот час очень активный. Ну, во-первых, мы с вами услышим в середине часа программу «Двигай летом» и обязательно через несколько минут программа «На старте». Программа о спортивных новостях. Владимир Литвинов уже практически на низком старте, готов нам рассказать об этих новостях. Ну и плейлист нашего понедельника, он никуда не девается. В ближайшее время LP, а прямо сейчас Мона в ваших динамиках и работа Иордан. Всем желаю легкого дня и пускай все получается.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Здесь проект LP и работа Last on You в эфире первого областного. 14.11, время сахалинское. И мы с вами готовы стартануть. Программа на старте.
1: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
0: Активный, бодрый Владимир Литвинов, добрый день.
2: Добрый день, друзья, всем физкульт-привет, салют, Илья. Слушайте в этом выпуске. Российские гимнастки выиграли медальный зачет чемпионата Европы. Зенит, Спартак и Махачкалинская Динамо одержали победу в четвертом туре чемпионата России по футболу. Российская команда заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта. Парис Сен-Жермен сенсационно проиграл суперкубок Франции по футболу.
1: На старте.
2: Итак, наша женская сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Загребе. Россиянки стали лидерами по общему числу медалей, завоевав 6 наград и 3 из них золотые. Накануне наши гимнастки Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина втроем выиграли командное многоборье. Лидер нашей команды Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке. Также на ее счету 2 бронзовые награды на бревне и в вольных упражнениях. А Анна Калмыкова стала второй в личном многоборье. У итальянок, ставших в медальном зачете вторыми, всего 5 медалей и только 1 золотая. В российской премьер-лиге прошли 3 заключительных матча 4-го тура чемпионата страны по футболу. Московский «Спартак» в Калининграде переиграл «Балтику» со счетом 2-1. У гостей на 20-й минуте отличился Манфред Угальде после передачи новичка красно-белых Мерлинда Даку. Через 3 минуты у хозяев счет сравнял Андрей Мендель. Победу москвичам на 49-й минуте принес Пабло Салари. Набрав 9 очков, «Спартак» остается на 3-м месте в первенстве. Ну а «Балтика», у которой 6 баллов, идет на 6-й позиции. Второе место удерживает «Зенит» в Санкт-Петербурге, разгромивший столичное «Динамо» 3-0. У победителей на 29-й минуте пенальти реализовал Александр Соболев. Спустя 4 минуты он оформил дубль после паса Максима Глушенкова. Ну а на 87-й уже сам Глушенков установил окончательный результат. После этого поражение у столичного клуба 4 очка и 10-е место. А вот «Динамо» из Махачкалы в чемпионате набирает обороты. Махачкалинцы в Самаре разгромили «Крылья Советов» 4-1. У гостей забили Андрес Аларкон, Никита Глушко, Даниил Лесовой и Гамит Агаларов. У самарцев счет размочил Иван Олейников. Благодаря этой победе команда из Дагестана по очкам настигла «Зенит» и «Спартак» и поднялась на 4-е место. Сборная России заняла 3-е место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который прошел в Париже. Россияне на 1 золото обошли сборную Германии в последний день состязаний благодаря победе наших пловцов в комплексной эстафете 4 по 100 метров. В аналогичной дисциплине у женщин россиянки выиграли бронзу, а Егор Корнев стал вторым в заплыве на 50 метров вольным стилем. Всего на счету россиян 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. Лучшей стала сборная Великобритании, у которой 14 метров. Медали высшей пробы. Вторыми стали итальянцы, у которых 13 золотых, и опередили всех по общему числу наград, выиграв 43 медали. По этому показателю россияне разделили второе место с немцами, у обеих команд по 32 награды. Парис Сен-Жермен сенсационно уступил Лансу со счетом 0-1 в матче за суперкубок Франции. У хозяев поля единственный гол на 32-й минуте забил Флориан Тавен. С 39-й минуты Ланс играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Килиан Антонио. На 87-й минуте у ПСЖ был удален Нуну Мендеш. Ворота парижан защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Суперкубок Англии по футболу завоевал лондонский «Арсенал», который в Кардиффе разгромил «Манчестер Сити» 3-0. У канониров забили Рикардо Калафьори, Кай Хаверс и Мартин Эдегор. Стоит отметить, что для горожан это первый сезон без Хосепа Гвардиолы, который на протяжении 10 лет руководил командой. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
1: На старте на радио АСТВ.
3: Особенно на берегу танцевать.

0: Love Me Like a Love Song. Мы с вами движемся дальше. Люс Чеботина и Кэти Перри. Это наши музыкальные планы на ближайшее будущее. А еще не пропускаем нашу программу «Двигай летом» на 35-й минуте. Ну и прямо сейчас я расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Ахе погода ожидается без осадков. Температура до 20 градусов тепла. В Тымовском небольшой дождь до плюс 23. В Смирных временами небольшой дождь. И здесь столбики термометра поднимутся до отметки плюс 25 градусов. В Углегорске возможен небольшой дождь до 23. В Тамаре и Чехове дождь и те же самые 23 градуса тепла. В Невельске временами небольшой дождь до плюс 25. В Хомске небольшой дождь и та же самая заколдованная цифра плюс 23 градуса. В Северо-Курильске и в Курильске завтра погода без осадков. В Северо-Курильске до 18, в Курильске до 25 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами возможен небольшой дождь и температура в темное время суток от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем 18 августа в Южно-Сахалинске утром ожидается небольшой дождь. Столбики термометра в течение дня покажут отметку плюс 24, плюс 26 градусов. Ветер ожидается южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
6: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
7: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
8: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Врачи оказались самыми привлекательными мужчинами для знакомств. Аж 48% россиянок назвали эту профессию огромным плюсом при выборе партнера. Вообще, работа мужчины влияет на первое впечатление. И кроме врачей, особенно хорошо воспринимаются пилоты, спасатели, тренера и другие профессии, которые ассоциируются с ответственностью и умением сохранять спокойствие. Ну, мы, женщины, конечно же, любим ушами и любим, когда мужчина действительно говорит и делает. И поэтому все-таки вот профессия привлекает нас, да, если эта профессия действительно ответственная. Ну, опять же, все зависит от человека, а не от его профессии, поэтому выбирайте сердцем и душой.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Двигай летом на АСТВ.
3: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
2: Так звучит лето.
3: Громко включаем любимые песни, не стесняемся подпевать и просто наслаждаемся вечером. 21 августа в Рюмке пройдет лото «Русская дискотека». Здесь не придется ломать голову над ответами. Только знакомые мелодии, любимые припевы и атмосфера большой караоке-вечеринки. Можно петь, смеяться, ловить удачу и вспоминать песни, которые знают практически все. Никаких сложных вопросов, только музыка и прекрасное настроение. Приходим на «Тутс Лото» «Русскую дискотеку» 21 августа в Рюмка Паб в 19:00. Стоимость участия 800 рублей.
2: Двигай летом, не сиди дома.
3: Когда мы смотрим на старинную картину в музее, то редко задумываемся, сколько времени и труда понадобилось, чтобы сохранить ее до наших дней. Выставка «Восстановлению подлежит» в Сахалинском областном художественном музее раскрывает одну из самых закрытых сторон музейной работы – искусство реставрации. Посетители увидят не только восстановленные произведения западноевропейской живописи с 17 по 19 век, но также архивные документы, фотографии этапов реставрации, а также результаты научных и технико-технологических исследований. Экспозиция наглядно показывает, как специалисты буквально возвращают произведения искусства к жизни и помогают сохранить культурное наследие для будущих поколений. Выставка «Восстановлению подлежит» работает до сентября в Сахалинском областном художественном музее.
2: Следующая точка на карте лета.
3: Если гостиница пугает гостей настолько, что обычных способов уже недостаточно, на помощь вызывают специалиста по совсем другим постояльцам. В японской хоррор-картине под названием «Демонолог» новые владельцы загородной гостиницы нанимают Айри, девушку-демонолога, которая должна изгнать призрака, терроризирующего посетителей отеля. Но расследование быстро принимает неожиданный поворот. Айри выясняет, что местный демон существует одновременно в мире мертвых, а также в мире живых. У девушки есть железное правило – никогда не работать ночью, однако ради победы ей придется нарушить собственный запрет и столкнуться с тьмой лицом к лицу. Ужастик под названием «Демонолог» в прокате в кинотеатре «Октябрь». Приятного просмотра! Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
2: «Двигай летом».

0: Это Fly Project и работа «Тока-тока» в эфире Первого областного. Это один из самых успешных и узнаваемых треков румынской танцевальной группы, выпущенный в сентябре 2013 года. И на самом деле песня является двуязычной. Основные куплеты исполняются на английском языке, а вот тот самый узнаваемый, знаменитый припев на испанском. Ну и, конечно же, этот трек бомбанул на танцплощадках всего мира в 2015-16 годах, и вошла эта песня в топ-чарты десятков стран от Италии и Франции до России, и, конечно, получила статус золотого диска в ряде европейских государств благодаря, конечно же, высоким продажам. Движемся с вами дальше, и очень скоро здесь появится Holy Flame, Звери, а также Arctic и Asti, ну а прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь, температура до 21 градуса тепла. В Ногликах без осадков до плюс 18. В Поронайске возможен небольшой дождь и до 22 выше 0. В Красногорске и Макарове небольшой дождь также ожидается. В Красногорске до 23, в Макарове до 22 градусов тепла. В Долинске временами возможен небольшой дождь, и здесь воздух прогреется до 28 выше нулевой отметки. В Охотском, Корсакове, Аниве, а также Малокурильском без осадков. В Охотском до 30 градусов тепла. В Корсакове воздух прогреется до 25 со знаком плюс, в Аниве до 29 градусов тепла. В Малокурильском до плюс 22, в Южно-Курильске преимущественно без осадков и температура до плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня ночью возможен небольшой дождь и температура в темное время суток от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем, 18 августа, в областном центре утром ожидается небольшой дождь и температура в течение дня от 24 до 26 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Помидоры «Невельский Агроснаб». Розовый стандарт 189,95 за 1 килограмм. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
7: Поронайский молокозавод
8: купит кухню,
9: шкаф, подарок.
10: С деко выгодно живи.
11: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
10: Деко выгодно живи.
12: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьникс».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Последняя вещичка от Holy Flame, Iowa и DOS. Их работа «Ловлю» в эфире Первого областного, 14.50, время сахалинское. И самое время нам с вами обратить наше внимание на дорожную обстановку в Южно-Сахалинске, в областном центре, что у нас здесь происходит. На самом деле ситуация и дорожная обстановка у нас вполне себе рабочая, нет никаких больших заторов. Но это не значит, дорогие, что нужно быть невнимательным и не соблюдать правила дорожного движения. Во-первых, соблюдаем скоростной режим, правила парковки и вообще, в принципе, правила дорожного движения. Что у нас по перекрытиям, давайте я вам сейчас расскажу. Во-первых, мы предупреждаем водителя Южно-Сахалинска, что в связи с проведением работ по замене сетей водоснабжения с завтрашнего дня, 18 августа по 24 августа, будет ограничено движение транспорта в районе школы номер 1, улица Амурская, 121, до улицы Асахикава. Сквозного проезда на данном участке не будет, поэтому учитывайте, пожалуйста, свои маршруты и информацию эту. Что еще по перекрытиям? Перекрыта часть улицы Чехова от Поповича до улицы Асахикава. Здесь проезда также нет. Будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. Ну и, конечно же, улица под названием Буюклы также здесь перекрыта в районе строящегося нового кампуса. Здесь тоже, пожалуйста, будьте осторожны и как-то планируйте свой маршрут и объезжайте. Ну и хочется посоветовать быть повнимательнее на трассах нашего города, на трассах нашей области. Не гоняйте, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим. И вот по последней информации, да, очень много камерами дорожного наблюдения было зафиксировано непристегнутых ремней безопасности. Тоже, друзья, пристегивайтесь, пожалуйста, пристегнутый ремень безопасности сохраняет вам жизнь. Движемся с вами дальше. Всем удачи на дорогах.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТБ. Первое.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Ну, наконец-то, худи можно больше не накидывать. Правда, пока Арктика, Асти и Джиганы не лето, нам пропагандируют накидывай худи, а мы игнорируем это дело. Ладно, друзья, давайте двигаться дальше. У нас с вами граница часа, и перемещаемся в будущее. На Сахалине и Курильских островах 15:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас познакомимся с событиями, которые происходят на Сахалине и Курилах. К актуальной информации о ней расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья.

0: здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально и не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Единая система аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на островах включает более 10 тысяч видеокамер. Улица Асахигава в областном центре будет закрыта для сквозного проезда. Полиция проверяет скопление людей во дворе Южно-Сахалинска из-за встречи с блогером. Единая система аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на островах включает более 10 тысяч видеокамер. Как отметили в региональном правительстве, они обеспечивают круглосуточный контроль за общественными пространствами и ключевыми объектами инфраструктуры. Для обеспечения перебойной работы ведется постоянный автоматизированный мониторинг работоспособности каждого устройства. Проект демонстрирует стабильную работу и планомерное расширение. Главная его задача – сделать жизнь на островах максимально безопасной. С 18 по 24 августа в Южно-Сахалинске ограничат движение по улице Асахигава. Причина – работы по замене сетей водоснабжения. Сквозной проезд закроют в районе школы номер 1, расположенной на улице Амурской, 121. Водителям рекомендуют заранее учитывать перекрытие при планировании маршрута и выбирать объездные дороги. Жителям Сахалинской области напоминают о правилах поведения на воде. В региональном агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности отмечают именно в жару. Особенно важно помнить о безопасности. Так, купаться можно только на оборудованных пляжах. Во время этого необходимо следить за детьми и оценивать свои силы. Усталость на воде подкрадывается незаметно. Если кто-то тонет рядом, неподготовленному человеку не следует бросаться в воду. Существует риск оказаться второй жертвой. В таком случае следует незамедлительно позвать на помощь и позвонить по номеру 112. Пострадавшему необходимо бросить спасательный круг, веревку или протянуть любой длинный предмет. В Южно-Сахалинске полиция начала проверку после массового скопления людей во дворе жилого комплекса «Авангард». Поводом стала встреча жителей с блогером Игорем Мартыновым. По данным ОМВД, из-за большого количества людей возникли проблемы для автодвижения. В том числе мог быть затруднен проезд экстренных служб. При этом уведомления о проведении мероприятия организации в полицию не направляли. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, после чего будет решен вопрос о возможном административном производстве. Археологи обнаружили каменную гробницу X века в окрестностях Суздаля. В погребальной камере нашли останки знатного мужчины, а рядом с ним его боевого коня и собаку. Ученые Института археологии РАН считают открытие особенно важным для изучения истории Северо-Восточной Руси. Находка может помочь пересмотреть представление о времени появления военно-административной элиты. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 28 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 15.07. Всем доброго дня, дорогие, здравствуйте. Понедельник рабочий продолжается. У нас с вами впереди вся рабочая неделя. Хочется надеяться, что погодка нам даст чуть-чуть выдохнуть. Смотрю, сижу сейчас за окно, и хоть синоптики там и напрогнозировали нам 28 градусов тепла, которые, кстати говоря, избываются, но я смотрю, что достаточно так ветрено, да, если можно так сказать, потому что последние дни вообще ветра не было, и воздух никуда не двигался. Ну вот смотрю, что верхушечки деревьев так бодренько шевелятся, и хочется надеяться, что хотя бы ветерочек разгонит этот самый воздух жаркий и станет немножечко полегче. А еще вот в связи с этой жаркой погодой меня удивляет и умиляет, что сахалинцы говорят: да вот, да как жарко, да господи ты боже мой. Слушайте, ребята, друзья, вам лето включили, наслаждайтесь. Чуть-чуть осталось совсем до конца месяца, а там сентябрь как по счетчику сразу лето выключит. Поэтому наслаждаемся этими деньками, получаем удовольствие. Да, жарко, ничего страшного. Как говорится, жар костей не ломит. А еще музыка помогает работать и преодолевать все трудности. Валим, Нати Бой, Элли Голдвин, а также Полина Гагарина прямо сейчас в эфире Первого областного. Всем легкого трудового дня.
0: Радио АСТБ.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Лето на АСТВ.

0: Ну, вот, пожалуй, это описание нашей с вами погоды, которая стоит уже который день здесь на Сахалине и Курильских островах, и на ее работах в эфире Первого областного, 15:20, время сахалинское. Мы с вами продвигаемся дальше, и понедельник незаметно, но тает. Если вы не заметили, не поднимали головы, то уже 15:20, и чуть-чуть нам с вами осталось поработать, и дальше все, можно сказать, что понедельник на финише. Но при этом нам с вами нужно запланировать какие-то дела на вечер, какие-то развлечения, может быть, прогулки, может быть, настольные игры или просмотр какого-нибудь фильма в кругу семьи. И, конечно же, уже пора готовиться к завтрашнему дню. А для того, чтобы подготовиться, нужно узнать, какая погода нас с вами ожидает. Прямо сейчас о ней и поговорим. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Ахе ожидается погода без осадков, температура до 20 градусов тепла, в Тымовском небольшой дождь и до 23 выше 0, в Смирных временами небольшой дождь, здесь воздух прогреется до плюс 25. В Углегорске возможен небольшой дождь, здесь до 23 градусов тепла, в Тамаре и Чехове будет идти дождь и воздух прогреется также до 23 градусов тепла. В Невельске временами небольшой дождь до плюс 25, в Хомске небольшой дождь до 23. В Северокурильске и в Курильске погода ожидается без осадков. В Северокурильске до плюс 18, в Курильске до 25 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью возможен небольшой дождь, и температура в темное время суток составит от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем, 18 августа, в областном центре утром ожидается небольшой дождь, в течение дня без осадков. И температура в течение дня от 24 до 26 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: На Сахалине и Курилах ежегодно создаются комфортные условия для жителей и гостей Сахалинской области. Преображаются скверы, благоустраиваются дворы, появляются новые детские площадки и зоны отдыха. В силах каждого из нас приумножать и сохранять сделанное руками людей, ответственных за благоустройство. К сожалению, не все умеют ценить чужой труд, а новые современные объекты не дают покоя вандалам. Они ломают архитектурные элементы и остановочные комплексы, рисуют на фасадах и вытаптывают газоны. Для многих из них такое поведение – своеобразное искусство. Но вандализм не искусство, а уголовное преступление, предусматривающее до 3 лет лишения свободы. Останови вандализм. Позвони в полицию.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну-ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18:00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 5 утра, надо спать, а не петь про ромашки. Именно об этом эта история. Движемся с вами дальше. 15:29, время сахалинское. И придерживаемся четкого графика, четкого плана. А он у нас есть, и мы его придерживаемся. Прямо сейчас другие новости в эфире Первого областного. Сделайте погромче, там будет интересно.
1: Другие новости.
0: И в студии появляется Кать Солдатова. Здрасте.
2: Всем привет, привет, Илья. Пока одни переименовывают вывески и ценники, другие решили взяться за спорт. Коммунисты России предложили переименовать боулинг в барабанную дробь богатыря, потому что боулинг это слишком по-английски, ну а богатырь это по-нашему, по-русски. И сразу понятно, кто тут главный. Подробности через минуту. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств, скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
2: Ну, идея, как говорится, вау. Коммунисты предлагают не просто сменить вывеску, а переосмыслить весь процесс вообще. Представьте, вы приходите в богатырь, берете шар и кегли, а не абстрактные фигуры. И шлемы псов-рыцарей, которых победил Александр Невский. Вы бросаете шар и бац! Один враг повержен, еще бросок и еще. И уже не просто игра, а историческая реконструкция получается с элементами фитнеса. Ну а если вы выбиваете страйк, то, видимо, вы сам Александр Невский. Кстати говоря, боулинг имеет древние корни. Еще в Древнем Египте играли в прототип, сбрасывали камни по кеглям. Но коммунистам, видимо, хочется вернуть еще более древнюю традицию – бить по врагам Руси-матушки. Теперь, когда вы скажете друзьям «пошли в богатыри», они могут подумать, что вы зовете их на кашу с медовухой. Но нет, это просто боулинг, только с историческим подтекстом. И если раньше вы могли просто поразвлекаться, то теперь каждый бросок будет наполнен смыслом. К тому же, напомнили авторы инициативы, у нас есть поговорка «одним махом семерых убивахом», которая идеально описывает суть этой игры. Неудивительно, что они хотят сделать из боулинга патриотический тир. На этом все. Это были другие новости. Хороших вам игр и поменьше исторических параллелей на дорожках. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

0: И неоспоримый факт — это самый узнаваемый рок-хит 21 века. Группа Linkin Park, их работа Numb, альбом Meteora, 2003 год. Вот такой музыкальный привет из прошлого. И, кстати говоря, этот трек еще и можно считать рекордным, потому что этот трек лидировал в престижном чарте Billboard Alternative Song 6 недель в 2003 году и еще 6 недель в 2004 году. Это единственный сингл в истории, признанный лучшим альтернативным треком года 2 года подряд. Вот так. Рекордный эфир радио АСТВ продолжается. Прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty7, гаражное оборудование Norberg и мобил сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается небольшой дождь и температура до 21 градуса тепла. В Ногликах без осадков и плюс 18. В Поронайске возможен небольшой дождь до плюс 22. В Красногорске и Макарове небольшой дождь пройдет. В Красногорске до 23, в Макарове до 22 градусов тепла. В Долинске временами ожидается небольшой дождь. Здесь воздух прогреется до плюс 28. В Охотском, Корсакове, Аниве и Малокурильском без осадков. В Охотском до плюс 30 градусов. В Корсакове до 25. В Аниве до 29, выше 0. В Малокурильском плюс 22 градуса. В Южно-Курильске завтра преимущественно без осадков и температура до плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня ночью возможен небольшой дождь и температура в темное время суток от 20 до 22 градусов тепла. Завтра днем, 18 августа, в областном центре утром ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура в течение дня от 24 до 26 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
6: Нужно вам всегда быть в форме.
7: Форма ведь должна сидеть.
8: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
9: Поронайский молокозавод.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1 000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Работа этого года выпуска 2026-го, Тану от Holy Flame в эфире Первого областного, 15.51, время Сахалинское, 17 августа, если вы вдруг потерялись в датах. И сегодня, ребятушки дорогие, сегодня празднуется день любимого дивана, и мне кажется, планы на вечер уже понятны. Будем отмечать этот самый день, отработали, пришли домой и быстренько поздравлять свой диван, любимый диван, с праздником. Ну, на самом деле шучу, планы могут быть разными, обязательно прогуляйтесь, поднимитесь на горный воздух, великолепно встретить закат. Я вчера все-таки это сделал, все вам жаловался о том, что не могу никак попасть на горный воздух и встретить закат. Вчера все-таки у меня это произошло, это случилось. Вот сегодня вы сделаете то же самое, и я уверен, что ваши эмоции, ваше настроение подпитается, и это очень хорошо. Мы же подпитываем вас музыкой до конца этого часа. Клин Ганди, Нелли, а также Ваня Дмитренко. И понедельник наш продолжается. И давайте сделаем так, пускай он будет самым классным.
1: Лето на АСТВ.

0: 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: С утра напротив входа в метро мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Врачи оказались самыми привлекательными мужчинами для знакомств. Аж 48% россиянок назвали эту профессию огромным плюсом при выборе партнера. Вообще, работа мужчины влияет на первое впечатление. И кроме врачей, особенно хорошо воспринимаются пилоты, спасатели, тренера и другие профессии, которые ассоциируются с ответственностью и умением сохранять спокойствие. Ну, мы, женщины, конечно же, любим ушами и любим, когда мужчина действительно говорит и делает. И поэтому все-таки вот профессия привлекает нас, да, если эта профессия действительно ответственная. Ну, опять же, все зависит от человека, а не от его профессии, поэтому выбирайте сердцем и душой.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: Другие новости.
1: Всем привет, и это «Другие новости». Пока одни корпят в душных офисах над отчетами, другие стригут кусты и получают за это шестизначные суммы. Садовники в России вдруг стали на расхват. Спрос вырос на 58% за год. И теперь, чтобы заработать 100 тысяч в месяц, не нужно быть айтишником. Достаточно уметь отличать сорняки и знать, что ландшафтный дизайн – это не просто поставил скамейку и посадил елку. Все подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август Эстетика». Ваши улыбки имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
1: Владельцы загородных домов хотят не просто огород, а эстетику. Им нужен уют, дизайн и чтобы соседи завидовали. Поэтому хороший садовник со знанием ландшафтного искусства сегодня легко получает более 100 тысяч рублей в месяц. И это не шутка. Аналитики подтверждают, число желающих попробовать себя в этом деле за год выросло почти на 60%. То есть скоро в каждом дворе будет свой мичурин, который стрижет кусты и попутно консультирует, где лучше посадить туи. Кстати, слово «садовник» происходит от слова «сад». Но сегодня это уже не просто человек с граблями. Это специалист, который знает, как сочетать растения, где положить дорожки и какой газон не пожелтеет к августу. По сути, это архитектор, только с лопатой. Это были другие новости. Если вы до сих пор считаете, что садоводство – это удел пенсионеров, то вы ой как ошибаетесь. Теперь это высокооплачиваемая профессия, где конкурс выше, чем в МГИМО. Так что, если ваш начальник слова не поднимет зарплату, смело берите секатор и идите в садовники. Только не забудьте спросить у клиента, где у него розы, а где крапива. Иначе вместо ландшафтного дизайна получится просто покос. Хороших вам заработков и красивых газонов! Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: На максимальной поддержке этот трек, я считаю, для понедельника. Когда его слышишь, можно немножечко воспрять духом и сделать последний внушительный рывок в конце рабочего дня. И это прекрасно. Прямо сейчас о погоде и далее еще больше мотивирующих треков от Радио СТВ. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 21, в Ногликах облачно с прояснениями, 18 градусов выше нуля. В Поронайске, Красногорске, а также Макарове пройдут небольшие дожди, 23 градуса тепла. В Долинске завтра воздух прогреется до плюс 28 градусов, временами дождь. В Охотском, а также в Аниве, без осадков, около 30 градусов тепла. В Корсакове плюс 25, осадков не обещают. В Малокурильском завтра погода без осадков, плюс 22. В Южно-Курильске 21 градус, преимущественно без осадков. В областной столице этой ночью возможен дождь, плюс 22. Завтра 26 градусов максимальная температура. С утра ожидается небольшой дождь, в течение дня без существенных осадков. Ветер южный с порывами 2-6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Поронайске 5-44-77.
7: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
8: Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

Вкус оригинально, ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Настоящий дзен и невероятная медитативность от Маши и Медведи. Под это приятно, согласитесь, закрывать все свои рабочие вкладки и залезать в свой автомобиль. В Сахалинской области 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. По итогам визита президента на Итуруп губернатор Сахалинской области поручил отправить на Курилу карету скорой помощи. Сахалинец получил срок за повторную пьяную езду. Депутат Госдумы Георгий Карлов завершил серию рабочих поездок по северным районам Сахалина. 9 месяцев в колонии строгого режима проведет житель Хомска за повторную пьяную езду. Как установил суд, 12 апреля 48-летний мужчина выпил и отправился на авто за рулем по селу Правда, где его остановили сотрудники ДПС. Ранее сахалинец уже привлекался за аналогичное нарушение, а его судимость еще не была погашена. Мужчина признал вину. Помимо лишения свободы, у него конфисковали.

0: Взорвали автомобиль Toyota Carina. Приговор уже вступил в законную силу. По итогам визита президента на Итуру губернатор Сахалинской области поручил отправить на Курилы карету скорой помощи. Владимир Путин во время общения с коллективом Курильской районной больницы узнал, что одна из машин требует замены. В своих соцсетях Валерий Лимаренко сообщил, что вопрос решили в оперативном порядке. Из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска выбрали полноприводный автомобиль. Он в том числе подходит для работы в удаленных населенных пунктах. Специализированную машину уже готовят к отправке морем. По планам на Итуру ее доставят уже на этой неделе. Депутат Госдумы Георгий Карлов завершил серию рабочих поездок по северным районам Сахалина, посетив Ноглики и Аху. Парламентарий встретился с руководством районов, общественными активистами и представителями коллективов, дорожниками, педагогами и медиками. Отдельно депутат отметил темпы строительства трассы Южно-Сахалинск-Аха. Последний грунтовый разрыв здесь будет ликвидирован к сентябрю 2027 года. Георгий Карлов назвал это историческим событием для всей Сахалинской области. Поступившие вопросы депутат взял в работу, особое внимание уделив представителям волонтерских сообществ. В том числе Георгий Карлов заявил, что обсуждение требует вопросы по ДВ ипотеке и по участкам для ветеранов СВО. Звездный шеф-повар Александр Рэмбо Пушков попытался поймать тунца на Сахалине, но добыча от него ушла. Ведущий проектов телеканала «Пятница» вышел в море вместе с опытными рыбаками во время съемок программы «Гастротур». Габариты снастей впечатлили шеф-повара, однако справиться с гигантской рыбой ему не удалось. Несмотря на отсутствие улова, Пушков признался, что отлично провел время. Ранее на острове он уже приготовил шашлык из дальневосточных устриц. Российский пловец Егор Корнев обновил национальный рекорд на чемпионате Европы в Париже. На дистанции 100 метров вольным стилем он показал результат 46,74 миллисекунды и завоевал серебро. Победили в этом направлении румын, а третьим стал венгр. Результат русского спортсмена стал новым рекордом России на этой дистанции. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 27 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбы занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

интернете сейчас модно выяснять, кто все-таки лучше, мужчины или женщины. Причем спорят иногда так, как будто вечером победителю вручают квартиру. Хотя в реальной жизни все, конечно, гораздо проще. Кто-то из нас, ребята, умеет собирать мебель, а кто-то помнит, где лежит все-таки та самая нужная вещь. А кто-то вообще знает, как включить телевизор после того, как пульт куда-то исчез. Короче говоря, человечеству давно уже пора пойти на мировую. Мужчины и женщины воевать не должны, я уверена. Не зря же о любви столько красивых песен, например, как вот это.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: В эфире Интершум. Все самые свежие новости цифровой среды расскажу сейчас. Россиянам нужно готовиться к бесконечной работе. Академик Онищенко спрогнозировал, что уже к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян достигнет 78 лет. К 2036 году 81 год. Ну а в будущем и вообще 150 лет будут жить россияне. При этом работы станет так много, что отраслям придется вводить даже круглосуточные смены. Ну и еще Онищенко заявил, что о четырехдневной рабочей недели россиянам лучше позабыть, потому что это навредит экономике страны. И вот так. У парочек появился новый милый тренд – искать снимок НАСА, опубликованный именно в день их знакомства. В архиве сайта APOD НАСА есть изображение почти на любую дату, начиная с июня 95 года. Туда входят галактики, туманности, планеты, астрофотографии и космические визуализации. Просто открывайте архив, находите нужный день, и у вас будет свой маленький кусочек вселенной. Сохраняем до следующего 14 февраля, вдруг пригодится. Последнее обновление iOS превращает ваш iPhone в кирпич. Телефон не реагирует на коды пароля для разблокировки и работает только после сброса до заводских настроек с потерей всех приложений и медиа. И именно так, после обновления до iOS версия 26.6 некоторые пользователи сталкиваются с проблемой. iPhone действительно перестает принимать правильный пароль и блокируется. Сервисы сообщили, что с такой проблемой столкнулись многие пользователи. По словам мастеров, после обновления айфоны не воспринимают коды пароля для разблокировки, помогает только сброс до заводских настроек. Советуем яблочникам отключить автоматическое обновление. Апельсиновый сок признан самым полезным напитком для человека. Всего 500 мл свежевыжатого сока в день исправляют все проблемы в организме, доказали ученые. Содержащиеся в апельсинах гисперидин и нерентгенин избавляют от воспалений, повышенного давления, проблем с сердцем, кишечником и даже помогают похудеть, улучшая обмен веществ. Положительный эффект участники исследования фиксировали как от свежего сока, так и обычного употребления апельсинов. Берем на заметку. Это был Интершум. Читайте, пожалуйста, с удовольствием.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Леонид Агутин скоро посетит Сахалинскую область, выступит, да, уже этой осенью, и эту песню, и многие другие мы с вами сможем оценить вживую, ну это ли не прекрасно. Ну а сейчас давайте узнавать погоду на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Ахе погода ожидается ясная, до плюс 20. В Тымовском, Углегорске, а также в Хомске пройдут небольшие дожди, 23 градуса тепла. В Смирных плюс 25, временами дождь. В Томари и Чехове погода будет дождливой, плюс 22. В Невельске временами осадки, до плюс 25 градусов. В Северокурильске завтра облачно с прояснениями, плюс 18. В Курильске без существенных осадков и плюс 25. В областной столице этой ночью возможен дождь, плюс 22. Завтра днем максимальная температура плюс 26 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер южный с порывами 2-6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
6: Купи кухню,
7: шкаф, подарок.
6: С Деко выгодно живи.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и сети Мол Корпус Б, первый этаж.
6: Деко выгодно живи.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Другие новости.
1: В эфире «Другие новости». С 1 сентября мамы с детьми до 3 лет получат суперспособность. Они смогут устраиваться на работу без испытательного срока. Президент подписал закон, который запрещает работодателям проверять таких сотрудниц на прочность в первые месяцы. Все подробности в выпуске. Спонсор «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме, летом. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации. Строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
1: Закон вносит изменения в статью 70 Трудового кодекса. Теперь женщинам не придется доказывать свою компетентность в режиме «а давайте посмотрим, как вы справитесь». Они и так справляются с детьми, работой и жизнью одновременно. Если раньше запрет действовал только для мам с детьми до 1,5 лет, то теперь его продлили до 3 лет. Работодатели больше не смогут включать в договор условия об испытании. А если такой пункт все же появится, юридическая сила он иметь не будет. Уволить за неудовлетворительный результат тоже не получится. Это признают незаконным. По сути, мамы получают трудовую неприкосновенность, как у депутатов, только без льгот и с подгузниками. Депутаты уже предупредили работодателей: готовьтесь, просматривайте типовые договоры и локальные акты, иначе рискуете нарваться на трудовую инспекцию и объяснять, почему вы решили проверить маму в декрете на прочность. Сейчас до 31 августа еще действует старая норма – запрет только для мам с детьми до 1,5 лет. Так что у работодателей есть последний месяц, чтобы успеть установить испытательный срок тем, у кого ребенок стал старше 1,5, но младше 3 лет. Ну а с 1 сентября уже все, лазеечка закрывается. На этом все. Это были другие новости. Если вы мама ребенка до 3 лет и вам на собеседовании предложат испытательный срок, смело цитируйте Трудовой кодекс. А если вы работодатель и уже успели включить такой пункт в договор, готовьтесь его вычеркивать. И помните, мама с 3-летним ребенком прошла испытательный срок в тот момент, когда научилась уговаривать его съесть кашу. Работа в офисе по сравнению с этим просто отдых. Хороших вам наймов и никаких испытаний, кроме тех, что устраивают дети. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

0: Нам бы твои проблемы, Лена Темникова. Не отпускает ее ночь, ну а нас не отпускает понедельник и бесконечные рабочие задачи. Отвлечемся на минуточку, узнаем погоду на завтра. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Гринворкс», «Воркс», «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Александровске-Сахалинском, небольшой дождь, плюс 21 в Ногликах, 18 градусов без осадков. В Поронайске, Красногорске и Макарове пройдут небольшие дожди, плюс 22. В Долинске воздух прогреется до плюс 28 градусов, временами дождь. В Охотском, а также в Аневе около плюс 30, без осадков. В Корсакове завтра погода ясная, плюс 25. В Малокурильском облачно с прояснениями и 22 градуса тепла. В Южно-Курильске завтра плюс 21, преимущественно без осадков. В областной столице этой ночью плюс 22, возможен дождь. Завтра днем максимальная температура 26 градусов выше нуля. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер южный с порывами 2-6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
4: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония», 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Отвлеку вас немножечко от видов нашего летнего города. Расскажу о дорожной обстановке. Итак, для водителей Южно-Сахалинска завтра, 18 августа, будут асфальтировать участок улицы Комсомольской в южной части города. На время данных работ с 9.00 до 18.00 для движения закроют две полосы по восточной стороне улицы на участке дома номер 295 до перекрестка с улицей Есениной. Проезд в обе стороны будет осуществляться по двум западным полосам. Водителям необходимо обращать внимание на временные знаки, заранее планировать маршрут в этом районе областного центра. Еще раз, участок улицы Комсомольской в районе дома номер 295. Также напомню, в связи с проведением работ по замене сетей водоснабжения с завтрашнего дня, также с 18 августа, ограничат движение транспорта в районе школы номер 1, это адрес Амурская, 121, по улице Асахикава. Сквозного проезда на данном участке не будет до 24 числа этого месяца включительно. Просим водителей учитывать эту информацию. Будьте, пожалуйста, внимательны на дорогах.
0: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: организации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: кнопкой, как обычно у нас с вами любят драматизировать, я бы на сегодня посоветовала никакого выяснения отношений не затевать, все-таки понедельник, не плакать ни тихо, ни громко, а спокойно себе жить дружно. Прямо сейчас расскажу о погоде на вторник, на день завтрашний, слушайте. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Ахе ожидается ясная погода, 20 градусов тепла. В Тымовском, Углегорске, а также в Хомске пройдут небольшие дожди, плюс 23. В Смирных плюс 25, временами осадки. В Томари и Чехове пройдут дожди, 22 градуса со знаком плюс. В Невельске также временами дожди, плюс 25. В Северо-Курильске без осадков, 18 градусов выше нуля. В Курильске завтра без существенных осадков, 25 градусов выше нуля. В областной столице этой ночи возможен дождь, плюс 22. Завтра днем от 24 до плюс 26 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер южный с порывами 2-6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8 42 42 244 090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
6: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
7: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
6: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
7: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
6: Телефон для справок 300-108. 300-108.
8: День рождения Соколов. До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. Соколов. И ты сияешь.
9: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
10: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Лето на АСТВ.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Врачи оказались самыми привлекательными мужчинами для знакомств. Аж 48% россиянок назвали эту профессию огромным плюсом при выборе партнера. Вообще, работа мужчины влияет на первое впечатление. И кроме врачей, особенно хорошо воспринимаются пилоты, спасатели, тренера и другие профессии, которые ассоциируются с ответственностью и умением сохранять спокойствие. Ну, мы, женщины, конечно же, любим ушами и любим, когда мужчина действительно говорит и делает. И поэтому все-таки вот профессия привлекает нас, да, если эта профессия действительно ответственная. Ну, опять же, все зависит от человека, а не от его профессии, поэтому выбирайте сердцем и душой.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: Другие новости.
1: Всем привет, это «Другие новости». Московская пенсионерка решила, что 52 квадратных метра – это не квартира, а филиал зоопарка. В ее однушке жили крокодил, удав, лиса, 10 собак, 13 птиц и еще несколько зверей, всего больше 30 питомцев. Соседи терпели запах и насекомых, а потом не выдержали и подали в суд. И Таганский суд Москвы постановил, оставить можно только двух собак, а остальных необходимо расселить. А за каждый день просрочки неустойка. Как говорится, Ной строил ковчег отдельно от соседей, а тут многоквартирный дом. Подробности через минуту. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом. Протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
1: Итак, разберемся. 52 квадратных метра – это, знаете, как стандартная двушка, где с трудом умещаются диван и шкаф. А тут целый зверинец. Крокодил убыл у женщины в ванной, удав, видимо, на антресолях, лиса в коридоре, а птицы, по всей видимости, оккупировали люстру. Соседи жаловались на стойкий запах, а также на насекомых. Но, судя по всему, главной проблемой было не соседство с удавом, а то, что он, возможно, пытался уползти в гости. По закону, в квартирах можно держать животных, но не больше, чем позволяет санитарная норма. Ну а 30 питомцев в однушке – это явный перебор. Судья, скорее всего, вдохновлялся не только буквой закона, но и чувством самосохранения. Ведь если крокодил решил бы прогуляться по подъезду, это уже не бытовая проблема, а сюжет для фильма ужасов. Представьте, вы возвращаетесь с работы, а в прихожей вас встречает удав не для объятий, а просто так. А на кухне лиса пытается открыть холодильник, и все это в квартире, где даже кошке тесно. Вот почему суд постановил женщине ограничиться лишь двумя собаками. На этом все. Это были другие новости. Если вы думали, что у вас дома бардак, вспомните эту пенсионерку. У нее в гостиной крокодил, а у вас просто разбросанные носки. И помните, Ной строил ковчег, а не 52-метровую квартиру. Так что, если решите завести удава, лучше предупредить соседей или стройте отдельный ковчег. Берегите себя и свои квадратные метры. Спонсор выпуска «Других новостей» на радио АСТВ – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Невероятно человые Red Samara Automobile Club, они же коллектив под названием Мурсак. Еще много похожих треков у нас в сегодняшнем плейлисте. Ну а прямо сейчас о погоде. Наш спонсор — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 21. В Ноголиках погода будет ясной, плюс 18. В Поронайске, Красногорске и Макарове ожидаются небольшие дожди, 22 градуса. В Долинске завтра плюс 28, временами дождь. В Охотском и Ваниве плюс 30, без осадков. В Корсакове завтра ожидается ясная погода, 25 градусов выше нуля. В Малокурильском плюс 22, без осадков. В Южно-Курильске плюс 20, преимущественно без осадков. В областной столице этой ночью возможен небольшой дождь, плюс 22. Завтра днем от 24 до 26 градусов тепла. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
5: Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Ахе без осадков, 20 градусов выше нуля. В Тымовском небольшой дождь, плюс 23. В Смирных временами дождь и 25 градусов со знаком плюс. В Углегорске возможны осадки, плюс 23. В Томаре, а также в Чехове завтра умеренный дождь, плюс 23. В Невельске временами осадки и 26 градусов тепла. В Хомске завтра плюс 22, ожидается небольшой дождь. В Северо-Курильске 18 градусов с плюсом, без существенных осадков. В Курильске завтра погода ясная, плюс 25. В областной столице этой ночью возможен дождь, плюс 22. Завтра утром также ожидается небольшой дождь, в течение дня без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 26. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Молоко «Утро Родины Российской» 2,5%, 95,95 за 1 литр. Колбаса вареная «Ратимир» молочная, 359,95 за 470 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
6: Парамайский молокозавод.
7: Купи кухню,
8: шкаф, подарок.
7: С Деко выгодно живи.
9: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: Деко выгодно живи.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

каждый взрослый человек хотя бы раз в месяц принимают осознанное решение. Все, мол, начинаю нормально жить. Обычно после этого кто-то из нас покупает полезную еду, какую-нибудь невкусную, потом спортивную форму, еще какие-то делает шаги, да, в сторону правильных вещей, ну и вечером заслуженно отдыхает от всех этих серьезных перемен. Мы тут на Радио СТВ не указываем, как вам жить, мы просто вас поддерживаем музыкально, этим и славимся. Да, у меня...

0: мой друг.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно.
0: Ведь я тебе душу, душу, душу.

0: спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 21. В Ногликах без осадков, 18 градусов выше нуля. В Паранайске возможен дождь и плюс 22. В Красногорске, а также в Макарове, погода будет дождливой, 22 градуса выше нуля. В Долинске плюс 28, временами дождь. В Охотском до 30 градусов с плюсом, существенных осадков не будет. В Корсакове без осадков и плюс 25. В Аниве плюс 28, без осадков. В Малокурильском завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Южно-Курильске преимущественно без осадков, плюс 21. В Южно-Сахалинске этой ночью возможен небольшой дождь, плюс 22. Завтра днем до 26 градусов тепла. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер южный с порывами 2-6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения, оповестите окружающих об опасности. Сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны, обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее.
4: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
5: Аккумулятор на легковое авто?
6: База техника.
5: А аккумулятор на грузовое авто?
6: База техника.
5: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
6: База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
8: Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Знакомьтесь, удивительный музыкальный инструмент из Индии – ситар. Гриф длинный, корпус округлый, из тыквы. И целых, ну, то ли 20, то ли 23 струны, по-разному бывает. Но вот что интересно, они не все звучат, когда музыкант играет на ситаре. Часть струн, основные, по ним водят пальцами. А вот остальные, резонирующие, так сказать, симпатические, они начинают вибрировать в ответ и создают тот самый волшебный переливающийся звук, которым ситар и славится. Инструменту этому уже ого-го, несколько веков. Он в Индии появился примерно в 13-14 веках. Можно сказать, что это душа индийской классической музыки. С его помощью музыканты передают самые тонкие оттенки чувств и даже целые истории. Вот в традиции индийской это называют рага. На ситаре играют специальным металлическим медиатором, его называют мизраб, который надевают на указательный палец. Музыкант водит им по струнам, а левой рукой подтягивает струны и скользит немножко по грифу. Вот так и рождаются эти характерные поющие и вибрирующие звуки. Ну а если доведется услышать ситар вживую, прислушайся внимательно. Его глубокий медитативный звук словно переносит тебя в совершенно другой мир.
1: Звуки музыки.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Ахе без осадков, 20 градусов выше нуля. В Тымовском небольшой дождь, плюс 23. В Смирных временами дождь и 25 градусов со знаком плюс. В Углегорске возможны осадки, плюс 23. В Томаре, а также в Чехове завтра, умеренный дождь, плюс 23. В Невельске временами осадки и 26 градусов тепла. В Хомске завтра, плюс 22, ожидается небольшой дождь. В Северо-Курильске 18 градусов с плюсом, без существенных осадков. В Курильске завтра погода ясная, плюс 25. В областной столице этой ночью возможен дождь, плюс 22. Завтра утром также ожидается небольшой дождь, в течение дня без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 26. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
7: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре. Колесо смерти. Дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 21. В Ногликах без осадков, 18 градусов выше нуля. В Паранеске возможен дождь и плюс 22. В Красногорске, а также в Макарове, погода будет дождливой, 22 градуса выше нуля. В Долинске плюс 28, временами дождь. В Охотском до 30 градусов с плюсом, существенных осадков не будет. В Корсакове без осадков и плюс 25. В Аниве плюс 28, без осадков. В Малокурильском завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Южно-Курильске преимущественно без осадков, плюс 21. В Южно-Сахалинске этой ночью возможен небольшой дождь, плюс 22. Завтра днем до 26 градусов тепла. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер южный с порывами 2-6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
5: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правилах в приложении карты «Столичная».
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: завершается 8-й час нашего сахалинского времени. Это были классные несколько часов вместе с вами, уважаемые слушатели. Напоминаю, с 9 до 10 продолжается проект «2 часа музыки. Лучшее за 25 лет слушайте». Ну а затем «Ловец снов». Программа плотная. Оставайтесь на нашей радиоволне. Ну а я, Катя Солдатова, прощаюсь с вами. До следующего эфира. Буду скучать. Обняла. Пока.
1: От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Ахе без осадков, 20 градусов выше нуля. В Тымовском небольшой дождь, плюс 23. В Смирных временами дождь и 25 градусов со знаком плюс. В Углегорске возможны осадки, плюс 23. В Томаре, а также в Чехове завтра, умеренный дождь, плюс 23. В Невельске временами осадки и 26 градусов тепла. В Хомске завтра, плюс 22, ожидается небольшой дождь. В Северо-Курильске 18 градусов с плюсом, без существенных осадков. В Курильске завтра погода ясная, плюс 25. В областной столице этой ночью возможен дождь, плюс 22. Завтра утром также ожидается небольшой дождь, в течение дня без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 26. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 августа, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 21. В Ногликах без осадков, 18 градусов выше нуля. В Паранеске возможен дождь и плюс 22. В Красногорске, а также в Макарове, погода будет дождливой, 22 градуса выше нуля. В Долинске плюс 28, временами дождь. В Охотском до 30 градусов с плюсом, существенных осадков не будет. В Корсакове без осадков и плюс 25. В Аниве плюс 28, без осадков. В Малокурильском завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Южно-Курильске преимущественно без осадков, плюс 21. В Южно-Сахалинске этой ночью возможен небольшой дождь, плюс 22. Завтра днем до 26 градусов тепла. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер южный с порывами 2-6 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.